0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи.

0: фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: В Москве 4 часа утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 часов утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 часов утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
5: Доброе утро. Центробанк зафиксировал замедление роста задолженности по ипотеке. По итогам июля сокращение составило 0,4% против 1% в июне, отмечается в отчете регулятора. Объем выдачи суд в прошлом месяце составил 363 миллиарда рублей, что на 25% меньше результата июня – 483 миллиарда. На ипотеку с господдержкой пришлось 52% оформленных кредитов. Это минимальное значение середины 2023 года. Добавили в ЦБ. Выдачи рыночной ипотеки выросли до 175 миллиардов рублей со 162 миллиардов в июне. Хотя ставки в этом сегменте все еще высокие. Они составляют около 18% годовых, пояснили в Центральном банке. Стоматологов обяжут применять анестезию при риске боли. Об этом сообщили в Минздраве. Кроме того, первичную доврачебную помощь взрослым при заболеваниях полости рта смогут оказывать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. Раньше этим занимался исключительно фельдшер общей практики. Также в больницах со стоматологическими отделениями должно быть предусмотрено наличие препаратов и изделий для помощи при анафилактическом шоке. Документ вступает в силу с 1 октября. Перед началом учебного года мошенники активно используют спешку и тревогу родителей в личных целях. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, злоумышленники копируют аккаунты учителей и присылают родителям сообщения с просьбой срочно перевести деньги на подарок преподавателю, на коллективное мероприятие, оборудование или помощь ребенку в классе. Кроме того, аферисты придумали схему для обмана педагогов. Они предлагают им поучаствовать в фиктивных профессиональных конкурсах за взнос от 5 до 20 тысяч рублей. Департамент рекомендует родителям и учителям быть внимательными и перепроверять информацию. Цены на отдых в Сочи на бархатный сезон снизились на 10-15% по сравнению с прошлым годом. При этом некоторые отели города запустили акции еще в июле-августе, хотя обычно корректировка тарифов начинается

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня кто-то может неожиданно изменить свое мнение о ситуации, которую вы уже считали окончательно определенной. Овны, львы и стрельцы, не спешите возвращаться к прежнему плану. Пространство вокруг вас уже начало меняться. Знаки Земли. Вам предстоит выбрать между двумя почти одинаковыми вариантами. Тельцы, девы и козероги, рациональные доводы будут примерно равны, поэтому звезды советуют обратить внимание на то, какой вариант вызывает меньше внутреннего сопротивления. Знаком воздуха привычная информация сегодня может показаться недостаточной. Близнецы, весы и водолеи. Ваше желание докопаться до деталей – это не праздное любопытство, и сущая мелочь кардинально изменит картину. Знаки воды. День вернет вам ощущения, которые вы давно не испытывали. Раки, скорпионы и рыбы. Не пытайтесь сразу объяснить его. Иногда это просто приятная ностальгия, а иногда – начало нового периода. Радио 7.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Россияне вправе оформить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность и вернуть 13% от перечисленной суммы. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. При этом максимальная сумма, с которой положен вычет, не должна превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. Например, если за прошедший год человек заработал 500 тысяч рублей и направил на пожертвование 50 тысяч, размер возврата составит 6,5 тысяч рублей. Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. С 1 сентября они должны обеспечить возможность использовать его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта будущего года. Об этом сказано в письме на сайте регулятора. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы оплаты и рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Как сообщил член Высшего совета фракции «Единая Россия» Владислав Головин, поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание сети передовых школ также предусмотрено национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года их должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии и готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Перед началом учебного года мошенники активно используют спешку и тревогу родителей в личных целях. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, злоумышленники копируют аккаунты учителей и присылают родителям сообщения с просьбой срочно перевести деньги на подарок преподавателю, на коллективное мероприятие, оборудование или помощь ребенку в классе. Кроме того, аферисты придумали схему для обмана педагогов. Они предлагают им поучаствовать в фиктивных профессиональных конкурсах за взнос от 5 до 20 тысяч рублей. Родителей и учителей призывают быть внимательными. Это «Радио 7» на Семи холмах. Я желаю вам доброго утра и отличного настроения.
0: «Радио 7».

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект окончил геологический факультет Казанского университета. Возможно, поэтому в его фильмах так много дорог, поисков, маршрутов и настоящей тяги к неизведанному. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03.

0: 21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
9: Да что вы забрали?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
4: Доброе утро. В День знаний в российских регионах будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Согласно региональным законодательным актам, действовать они будут в 60 регионах. Аналогичные меры вводились в День молодежи и День защиты детей. Так, спиртные напитки, за исключением мест общественного питания, нельзя будет купить в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, на Алтае, в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Мариэл, Мордовии, Удмуртии, Хакасии, Чувашии, а также в Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях. Экипаж МКС готовится к выходу в открытый космос. Астронавты проведут монтажные работы, сообщили в НАСА. Выход продлится около 6,5 часов и станет 283-м в рамках сборки, обслуживания и модернизации станции. Астронавту НАСА Анилу Мэнону и представительнице Европейского космического агентства Софии Дено предстоит установить новую антенну связи на внешнем сегменте станции. Она обеспечит высокоскоростную передачу данных и голосовую связь между МКС и Центром управления полетами в Хьюстоне. Предыдущий выход в открытый космос состоялся 18 августа. Тогда астронавты демонтировали старую антенну, однако из-за продолжительности работ не успели установить новую систему. В Госдуме предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, нехватка рабочих ресурсов тормозит развитие индивидуального жилищного строительства, так как банки кредитуют такие проекты только при привлечении подрядных организаций. По мнению парламентария, стимулирование индивидуального жилищного строительства способно благоприятно сказаться на демографии. Наличие собственного просторного дома дает семьям больше уверенности при планировании рождения детей. 40% учителей уже активно используют искусственный интеллект в своей работе. 22% используют технологии ИИ для быстрой подготовки к урокам. Почти 20% берут их за основу собственных разработок. Это данные исследования. Главным препятствием для применения ИИ оказался не страх перед технологиями или недоверие к ним. Чаще всего учителя не знают, какие сервисы выбрать. Каждый десятый указывает на дефицит проверенных материалов под свой предмет. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Путь объекта в кино начался с телевидения. Несколько лет он работал на казанской студии телевидения, а уже потом поступил во ВГИК и окончил его с отличием.
2: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
2: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Россияне вправе оформить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность и вернуть 13% от перечисленной суммы. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. При этом максимальная сумма, с которой положен вычет, не должна превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. Например, если за прошедший год человек заработал 500 тысяч рублей и направил на пожертвование 50 тысяч, размер возврата составит 6,5 тысяч рублей. Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. С 1 сентября они должны обеспечить возможность использовать его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта будущего года. Об этом сказано в письме на сайте регулятора. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы оплаты и рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Как сообщил член Высшего совета фракции «Единая Россия» Владислав Головин, поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание сети передовых школ также предусмотрено национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года их должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии и готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Перед началом учебного года мошенники активно используют спешку и тревогу родителей в личных целях. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, злоумышленники копируют аккаунты учителей и присылают родителям сообщения с просьбой срочно перевести деньги на подарок преподавателю, на коллективное мероприятие, оборудование или помощь ребенку в классе. Кроме того, аферисты придумали схему для обмана педагогов. Они предлагают им поучаствовать в фиктивных профессиональных конкурсах за взнос от 5 до 20 тысяч рублей. Родители и учителей призывают быть внимательными. Это «Радио 7 на семи холмах». Я желаю вам доброго утра и отличного настроения.
0: «Радио 7».

0: «Говорим правильно». Лучшее на «Радио 7».
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. И Вера из Москвы спрашивает, что означает выражение «родиться с серебряной ложечкой во рту»?
2: Ну, так говорят о человеке, у которого вроде с рождения все хорошо, да, которому повезло. Вообще, этот обряд вставлять младенцу серебряную ложечку в рот известен у наших предков, чтобы у него удача была, чтобы богатство было. А кто-то, кому-то и не надо, да? Кто-то уже родился с этой серебряной ложкой. Кому-то даже этот обряд не требуется. У него и так уже с рождения все хорошо. Ну, есть такие обороты. Родиться в рубашке. Ага. Когда говорят, так говорят о человеке, ну, которому все прет, да, у которого все хорошо в жизни, прям с рождения все у него замечательно.
1: Спасибо огромное. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru, кликайте на конверт и пишите.
0: «Говорим правильно». Лучшее на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
5: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
9: Поручу коворку.
8: Какому коворку?
9: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
8: А презентацию соберет?
9: И задачи расставит.
8: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
8: Всем скачать коворк.
11: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
12: Да что за...
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
19: «Пятерочка» доставляет.
20: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
21: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
6: Доброе утро. Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России. Правовых оснований нет, сообщил представитель государственного секретариата по экономике страны. Объем замороженных в Швейцарии российских активов вырос. К июню текущего года он достиг 8,5 миллиардов швейцарских франков. Это почти 10,5 миллиардов долларов. Рост связан с выявлением новых средств и повышением цены на золото. Помимо денег, под ограничениями остаются объекты недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты. Ранее ЕС и США предложили передать российские активы в новую депозитарную организацию Евросоюза с целью их использования для нужд Украины. С 1 сентября Росфинмониторинг будет получать информацию о денежных переводах. Речь идет об операциях через платежную систему МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Данные по платежам и денежным переводам, совершенным с использованием этих сервисов, ведомству будет безвозмездно предоставлять национальная система платежных карт. Порядок взаимодействия между ведомствами, включая состав и сроки предоставления данных, определят отдельным соглашением с учетом позиции Банка России. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре прошлого года. Его цель – повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов. Обязанность родителей выплачивать алименты своим детям должна сохраняться вплоть до того, как им исполнится 23 года, при условии, что совершеннолетние очно учатся в колледже или вузе. Такое предложение озвучил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутаты подготовили соответствующий законопроект, который будет рассмотрен в парламенте. Автор инициативы считает, что такие изменения помогут уравнять в правах молодежь из разных семей и обеспечить им возможность получить образование. Количество иностранных туристов в Москве и Санкт-Петербурге увеличилось почти в полтора раза за два года. Об этом рассказали представители туристической отрасли. В первом полугодии наибольший рост турпотока показали такие страны, как Вьетнам, Южная Корея, Китай и Турция. Число гостей из этих стран выросло в диапазоне от 20 до 70%. Рост наблюдается во всех регионах России, при этом арабская аудитория больше тяготеет к центральной части страны, а в Петербурге больше гостей из Вьетнама и Китая. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В одной из ранних картин объект объединил кино и настоящую горную высоту. Фильм снимали в горах, а на экране прозвучали песни Владимира Высоцкого, после чего он прославился на широкую аудиторию. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Россияне вправе оформить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность и вернуть 13% от перечисленной суммы. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. При этом максимальная сумма, с которой положен вычет, не должна превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. Например, если за прошедший год человек заработал 500 тысяч рублей и направил на пожертвование 50 тысяч, размер возврата составит 6,5 тысяч рублей. Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. С 1 сентября они должны обеспечить возможность использовать его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта будущего года. Об этом сказано в письме на сайте регулятора. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы оплаты и рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах. Как сообщил член Высшего совета фракции «Единая Россия» Владислав Головин, поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание сети передовых школ также предусмотрено национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года их должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии и готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Перед началом учебного года мошенники активно используют спешку и тревогу родителей в личных целях. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, злоумышленники копируют аккаунты учителей и присылают родителям сообщения с просьбой срочно перевести деньги на подарок преподавателю, на коллективное мероприятие, оборудование или помощь ребенку в классе. Кроме того, аферисты придумали схему для обмана педагогов. Они предлагают им поучаствовать в фиктивных профессиональных конкурсах за взнос от 5 до 20 тысяч рублей. Родителей и учителей призывают быть внимательными. Это «Радио 7» на Семи холмах. Я желаю вам доброго утра и отличного настроения.
0: «Радио 7».

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня кто-то может неожиданно изменить свое мнение о ситуации, которую вы уже считали окончательно определенной. Овны, львы и стрельцы, не спешите возвращаться к прежнему плану. Пространство вокруг вас уже начало меняться. Знаки Земли. Вам предстоит выбрать между двумя почти одинаковыми вариантами. Тельцы, Девы и Козероги, рациональные доводы будут примерно равны, поэтому звезды советуют обратить внимание на то, какой вариант вызывает меньше внутреннего сопротивления. Знаком воздуха привычная информация сегодня может показаться недостаточной. Близнецы, Весы и Водолеи. Ваше желание докопаться до деталей – это не праздное любопытство и сущность.

Любая мелочь кардинально изменит картину. Знаки воды. День вернет вам ощущения, которые вы давно не испытывали. Раки, скорпионы и рыбы. Не пытайтесь сразу объяснить его. Иногда это просто приятная ностальгия, а иногда начало нового периода. Радио 7.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
2: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/russlash. 0+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойность.

0: Работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
4: Доброе утро. Розничную продажу алкоголя в День знаний ограничат в 60 регионах. 1 сентября в течение суток нельзя будет купить спиртное в Адыгее, Башкирии, Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Карелии, Удмуртии, в Пермском крае и других. В некоторых регионах запрета на продажу алкоголя в День знаний нет. При этом местные власти могут ввести его для конкретных муниципалитетов. Уточняется, что в 29 регионах страны решили не ужесточать правила продажи алкоголя. Минпросвещение тем временем уже направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний. Особое внимание в этом году уделено мероприятиям, посвященным единству народов страны. Как подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, 1 сентября объединяет миллионы детей и взрослых. Праздник должен стать символом уважения к истории нашей страны, ее многонациональной культуре и традиционным ценностям, указал министр. Согласно рекомендациям ведомства, линейки в школах начнутся с церемонии выноса флага и исполнения гимна России. Россияне вправе оформить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность и вернуть 13% от перечисленной суммы. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. При этом максимальная сумма, с которой положен вычет, не должна превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. Например, если за прошедший год человек заработал 500 тысяч рублей и направил на пожертвование 50 тысяч рублей, размер возврата составит 6,5 тысяч рублей. Названы самые бюджетные направления для отдыха этой осенью. Сегмент до 80 тысяч рублей на двоих расширился. Помимо традиционной Абхазии, в него вошли Сочи, Калининград и Ессентуки. Еще два направления – Турция и Дубай – вписались в рамки до 100 тысяч. А если на отдых запланировано потратить больше 100 тысяч рублей, то для россиян становятся доступны Египет, Грузия, Тунис, Индия, Таиланд. Ранее эксперты советовали не откладывать покупку туров, так как осенью цены могут прыгать, особенно на даты осенних каникул. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.

0: связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект любил возвращать зрителей к большой приключенческой литературе. Экранизировал истории о человеке на необитаемом острове, мальчишках с Миссисипи и поисках пропавшего капитана по следам загадочной записки. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Ашанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене. Всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
4: Доброе утро. В Госдуме предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, нехватка рабочих ресурсов тормозит развитие индивидуального жилищного строительства, так как банки кредитуют такие проекты только при привлечении подрядных организаций. По мнению парламентария, стимулирование индивидуального жилищного строительства способно благоприятно сказаться на демографии. Наличие собственного просторного дома дает семьям больше уверенности при планировании рождения детей. Погода в России предстоящей осенью может развиваться по контрастному сценарию. Об этом рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в начале сентября температура будет выше климатической нормы, затем начнется ее понижение. Пока рано говорить о том, каким окажется температурный фон во второй половине сентября. Многое будет зависеть от атмосферных процессов, которые сформируются уже непосредственно в течение месяца. В октябре температура воздуха продолжит снижаться. К концу месяца по ночам уже возможны заморозки. При этом резких температурных переходов в октябре не предвидится, но в ноябре произойдет заметный переход к холодному сезону. В Москве расширили возможности QR-кодов на остановках наземного транспорта. Теперь, чтобы узнать расписание, не обязательно устанавливать приложение «Московский транспорт». Достаточно отсканировать код, чтобы увидеть весь маршрут на карте местности. Пассажирам также стали доступны полный список остановок и информация о плановых изменениях в движении транспорта, сообщили в столичном Дептрансе. Там уточнили, что за последний год пассажиры более 12,5 миллионов раз сканировали QR-код с актуальным прогнозом времени прибытия. Половина россиян просят карту лояльности у незнакомого человека на кассе, чтобы получить скидку. Как выяснилось, более 80% опрошенных ради выгоды готовы зарегистрироваться в программе лояльности или установить приложение магазина. Почти две трети признались, что делают покупки глубокой ночью для поиска максимальной выгоды. Для половины участников опроса важнее всего сэкономить при шопинге как можно больше денег. Ну а многие россияне, 75%, откладывают покупку в надежде, что цена снизится. 49% из них дожидаются скидки, а 26% признаются, что часто сталкиваются с ростом цен. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
3: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 12 часов.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: В середине 1980-х объект снял многосерийное приключение по роману Жюля Верна с морскими путешествиями, поисками, опасностями и героями, которые идут за тайной через разные страны и континенты.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООБД. Не оферта.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Что?
10: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь...

0: новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В этой картине объект использовал музыкальную связь с более ранней советской экранизацией. Знаменитая увертюра Исаака Дунаевского из фильма 1936 года снова стала частью истории о поисках капитана. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
3: Да ш**, вы заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки — это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПД».
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
23: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
24: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Одна из его самых известных работ – детективная история о послевоенной Москве, опасной банде и принципиальном споре двух героев о том, как должна работать справедливость. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства.

0: банкротства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПД».
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 вечера. И, как всегда, вечер начинаем с новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить контакты с Ватиканом. Речь идет о политических и межмидовских консультациях, отметил министр иностранных дел. Сегодня он провел переговоры с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Он, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сохраняющиеся существенные разногласия в оценках различных вопросов, найдены некоторые точки соприкосновения, и Ватикан настроен сохранять открытыми каналы коммуникации с Москвой. Лавров указал, что киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по несовершеннолетним. В ассоциации туроператоров оценили планы США аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз. Как заявили в пресс-службе организации, это практически не коснется россиян, так как последние 4 года документы на въезд в Соединенные Штаты почти не выдавались. Под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года, и кто уже находится в США и подал прошение об убежище. Ранее агентство Associated Press сообщило, что Белый дом планирует аннулировать до 200 тысяч виз иностранцев, которые подали запрос на получение убежища в стране или находятся в процессе его получения. Официально данные меры не объявлялось. Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии. Цена упала существенно, в отдельных случаях до 78%, пишет РБК. Ранее Федеральная антимонопольная служба предписала издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены. Это позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые тратятся на закупку этих учебников. В начале прошлого года ФАС пришла к выводу, что «Просвещение» занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников, установила на них монопольно высокие цены и обязала компанию перечислить в бюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного дохода. Сотрудники, часто отправляющие мемы и гифки в рабочие чаты, оказались менее продуктивными. Показатели эффективности тех, кто присылает больше 5 нерабочих сообщений в день, в среднем на 27% хуже, чем у коллег. Отмечается, что виноваты не сами мемы. В третьем случае сотрудники сначала начинали хуже справляться с задачами и только после этого переключались на развлекательный контент.
6: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
4: А вот, между прочим, нейробиологи, друзья мои, утверждают, что наш мозг запоминает все, что мы слышали и видели в течение дня. Вот чего там только нет. От номеров всех машин, которые в зону зрения попали, до звуков, которые вас окружали. Ну и, конечно же, все эти рабочие вопросики, куда же от них деваться, правда? В общем, десятки и десятки гигабайт к этому моменту у каждого в голове накопились. И, мне кажется, самое время сделать ресет. Давайте уже и правда перезапустим. Запустимся и начнем вечер с чистого листа, на который совсем скоро впишем имя очередного победителя игры «Тайная персона», ну а во второй половине часа еще и биографию кого-то из великих с пристрастием препарируем. Это случится в рубрике «Человек с большой буквы», как всегда. Ну а пока же, всем привет и пусть вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Masterpiece или шедевр. По-нашему так называется песня, которую Мадонна только что на радио 7 исполнила. И, друзья мои, вот, кстати, о шедеврах. Прямо рядом со мной сейчас в студии лежит, мне кажется, настоящий шедевр текстильной промышленности в виде стильного свитшота от радио 7. И это благолепие совсем скоро достанется кому-то из вас, победителю очередного раунда игры «Тайная персона». 7 подсказок от секретного агента уже в эфире сегодня прозвучало. Ну и всем, кто имеет какие-либо подозрения по поводу тайной персоны сегодняшнего дня, ключ на старт. Вот сразу, прямо после условного сигнала, присылайте имя этой подозрительной особы через конверт, который находится на сайте radio7.ru. Ну и как-то уж постарайтесь оказаться 7-м. В этом случае экипировка секретного агента радио 7 ваша. Удачи!

0: Ну что ж, вроде бы все построены для торжественного награждения. И сегодня самый активный шпион всея Руси носит имя Юлия. Да, Юлия угадала тайную персону. Седьмой умудрилась прислать сообщение. Так что здравствуйте вам, Юлия.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Ну и огромный привет вашему Курску, всем, кто слушает нас в этом чудесном городе на FM 102.1. Юлия, вот скажите, пожалуйста, легко ли было вам сегодня угадать тайную персону? Потому что вариантов масса пришло.
1: Вы знаете, сегодня легко.
0: Серьезно?
1: Весь месяц слушаю и участвую. Но вот сегодня почему-то была уверена, выиграю.
0: Это здорово, потому что, да. Смотрите, вот варианты какие. Первый я так нашел. Леонид Гайдай, Григорий Александров, Дунаевский, оба, Ж. Верн. В общем, вот так думали люди. А какая подсказка вам помогла угадать?
1: Да, самая первая, по-моему, вот три его фильма, как раз про приключения. Тома Сойера, Гекльберри Финна в поисках Капитана Гранта и, наверное, загадывали на Робинзона Круза. Хотя муж подумал, что это 10 негритят.
0: Вот, видите, вас чуть не сбил супруг с правильной мысли. И кто же в итоге тайная персона? Позвольте полюбопытствовать.
1: Станислав Говорухин.
0: Абсолютно верно. Юлия, поздравляю, вам достается экипировка секретного агента Радио 7. Ждите в Курске грузовик с подарками. Ну, а пока давайте послушаем увертюру из фильма «Дети капитана Гранта».

0: Кажется, эти слова невозможно услышать и не узнать. Правда же? Нежность пели, когда влюблялись, расставались, скучали, ну или просто хотели погрустить. А голос первой исполнительницы этой песни невозможно спутать ни с кем другим. Наш сегодняшний герой – Майя Владимировна Кристалинская. Она, кстати, вообще не собиралась становиться певицей. Окончила Московский авиационный институт и поначалу работала инженером. Пела так, для себя, участвовала в самодеятельности, а потом случайно абсолютно попала в профессиональный ансамбль. Карьера развивалась стремительно. Песни звучали по радио, а приглашения на концерты сыпались просто пачками. Тогда казалось, что Кристалинскую ждет долгая и успешная карьера. Но, увы и ах, судьба распорядилась иначе. Врачи обнаружили у Майи Владимировны опухоль. Во время лечения был поврежден нерв, и певица потеряла голос. Для любого человека это было бы тяжелым испытанием, а для того, чей голос – это рабочий инструмент, настоящей катастрофой. Но Кристалинская заново научилась петь и смогла вернуться на сцену. Казалось бы, вот теперь все в жизни певицы должно пойти лучше. Но в 1970-м председатель гостелерадио Сергей Лапин фактически закрыл для Кристалинской дорогу на центральное телевидение. Он заклеймил ее, назвав «ноющей исполнительницей», которая пропагандирует упаднические ценности. После этого Майю Владимировну перестали приглашать в популярные программы, песни все реже и реже звучали в эфире. Однако Кристалинская продолжала работать. Она выступала с концертами в небольших залах, переводила зарубежные произведения, писала статьи о музыке. Последние годы были для Кристалинской непростыми. Но она до последнего не покидала сцену. Сегодня ее имя связано с десятками композиций, которые давно стали частью нашей музыкальной памяти. Та, кого пытались заставить молчать, несмотря ни на что, прорвалась не просто в наши приемники, а в наши сердца. Майя Владимировна Кристалинская. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: The Lightning Seeds на радио 7. You showed me. Или ты мне показала. По-нашему так получается. Ну и, собственно, все прелести любви в этой песне описаны. Возможные и невозможные. Ну и знаете что? Я вот, с вашего позволения, тоже кое-что покажу. Вот прямо сейчас покажу вам дорогу к приложению Radio Hub. Здесь все просто. Заходите в ваш магазин мобильных приложений, выбираете в поиске Radio Hub, устанавливаете на телефон, причем неважно, iOS, Android или что там еще имеется, для каждой оси есть, и наслаждаетесь эфиром Radio 7, причем делаете это везде, где имеется интернет. Так что качайте, глядишь, и правда выручит приложение в нужный момент. Ну а тем временем в столице уже 17:47. Вы слушаете Radio 7, а значит, вечер обязательно будет добрым.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
5: Поручу коворку.
4: Какому коворку?
5: Bittrex24, коворк код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
4: А презентацию соберет?
5: И задачи расставит.
4: Саша, отличная работа.
6: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24, коворк-код.
7: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
4: Всем скачать коворк.
8: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
14: Да вы заработали!
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки — это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
18: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
20: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 6 вечера. А прямо сейчас главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию, чтобы провести ряд встреч. Об этом сообщает CBS со ссылкой на свои источники. Вероятно, именно он находился на борту самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster, который сегодня утром приземлился в столичном аэропорту Внуково. Последний раз глава ЦРУ, тогда это был Уильям Бёрнс, был в Москве в ноябре 2021 года. По информации сервиса Flight Radar, военно-транспортный борт около 9 утра вылетел из Риги и примерно через сейчас прибыл в столицу. В Ригу самолет прилетел из американского штата Мэриленд, где расположена авиабаза «Эндрюс». Дмитрий Песков объяснил указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры. По его словам, зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности. Правительство будет анализировать ситуацию и делать свои предложения по недостаточно защищенным объектам критической инфраструктуры. Пресс-секретарь президента еще раз подчеркнул, что данный указ о введении временного госуправления призван усилить защиту на таких предприятиях при атаках беспилотников. Отмечается, что введение временного управления не означает национализации или изменения формы собственности. Доля бронирования на российских курортах сократилась по итогам лета. Так, в Краснодарском крае спрос упал с 13,5% до 12,5%. В Крыму более чем в два раза. Как пишет «Коммерсант», это связано с общим падением популярности отдыха в России на 6% и с перераспределением оставшегося потока на другие регионы. Отмечается, что признаки охлаждения на рынке наблюдались еще зимой. Затем к этому добавились участившиеся проблемы с приостановкой работы аэропортов и бензиновый кризис. В Москве стартовал новый театральный сезон. Спектакли уже показывают около 20 театров. Еще два учреждения откроют сезон до конца августа. 35 присоединятся к ним в сентябре и 2 в октябре. Как сообщили в Департаменте культуры, театр подготовит порядка 300 новых постановок. В программу войдут спектакли для детей, военно-патриотические постановки, оперы, балеты, камерные концерты и так далее. Одним из центральных событий театрального сезона станет столетний юбилей Линкома.
3: На семи холмах. Олег Машков.
4: Если часы нас коварнейшим образом не обманывают, то в столице уже 18.02, а значит, две минуты как многие и многие, по идее, уже должны наслаждаться дорогой домой. Вот доброго пути всем, у кого и правда так случилось. Ну, а претенденту на победу в грядущей игре «Третий лишний» заранее удачи пожелаю. Она обязательно пригодится. Ну, равно как и подарок. Это действительно так. Чуть позднее расскажу, на что сегодня играем. Ну, а во второй половине часа самый трепетный тревел-эксперт всея Руси Ольга Яковина расскажет, где же можно интересно и качественно отдохнуть. Ну и, конечно, все это под лучшую музыку на все времена, которая всегда здесь, на Радио 7. Добрый вечер!

Вечной любви только что Джон Бон Джови пел на Радио 7. Ну и чего уж там, друзья мои, эта самая вечная любовь существует в разных проявлениях, но тем не менее, она есть, это правда. Вот, например, я преисполнен, мне кажется, вечной любви к книгам. Вот серьезно, никогда не упущу возможность свою книжную полку чем-то пополнить. И вам предлагаю этим заняться в ближайшее время. Сегодня победителю игры «Третий лишний» подарю два бестселлера издательства «Азбука». Кейт Аткинсон «Храмы веселья» и Нин Ханьи «Загадка этажа номер 12». Так что, если желаете обзавестись парой лишних томиков, то отправляйте заявку на участие в игре «Третий лишний». Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а я отсчитаю седьмое, и с его автором буду играть. Причем, неважно, где вы находитесь, не забывайте, пожалуйста, у нас чертовски длинные руки, которые дотянутся до любой точки России. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Юлия из подмосковного города Чехов. Юля у нас студент, на четвертом курсе учится на логиста, между прочим. Добрый вечер, Юлия.
2: Добрый вечер.
1: Юлия, а знаете, у меня вот есть одна новость. Не знаю, вы мне сами скажите, она хорошая или плохая. До 1 сентября осталось 6 дней и 5 часов. Эта новость хорошая или не очень? Вот как студент студенту?
2: Наверное, это не самая хорошая новость. Но все-таки готова к новому учебному году. Так что принимаю с спокойной душой.
1: Я надеюсь. И уже жду. Я надеюсь, что нас сейчас слышит кто-то из вашего преподавательского состава, и вам обязательно зачтется. Ну, Юля, смотрите, сегодня, конечно, такой день имеется на календаре, как день лазанья по деревьям. Конечно, интереснее, наверное, вот это, чем за партой сидеть, но, тем не менее, предлагаю вам поиграть по теме «деревья». Скажите, пожалуйста, какое из трех слов «не» является названием дерева? Готовы?
2: Да.
1: Итак, слова следующие. Мегера, лох или дуриан. Что из этого не дерево, как думаете? Лох, мегера, дуриан.
2: Мне кажется... А можно еще раз озвучить первое? Мегера?
1: Юля, вам можно все. Лох, мегера, дуриан. Вот что из этого не дерево?
2: Ну, я бы хотела ответить, наверное, мегера.
1: Хотелось бы. А что это тогда, если не, простите меня, дерево? Ваша версия?
2: Как будто чье-то имя.
1: Имя?
2: Возможно.
1: Но, знаете, вы, в принципе, наверное, да, даже рядышком, потому что в древнегреческой мифологии была такая богиня кровной мести, которую звали Мегера. Есть даже бабочка, называется Мегера Буроглазка. А вот деревьев нет. А лох и дуриан — это действительно не просто какие-то там обзывательства, а самые настоящие деревья. Ура! Поздравляю, Юлия! Знаете, такое ощущение, что вы учитесь не на логиста, а учитесь на ботаника. Настолько вы прекрасно разбираетесь. Поздравляю, вам достаются бестселлеры издательства «Азбука», Кейт Аткинсон «Храма веселья» и «Нин Ханьи» «Загадка этажа номер 12». Ну и теперь можно уж вернуться к лучшей музыке на все времена. И далее послушаем Бритни Спирс, а прямо сейчас. Сэр Элтон Джон на Радио 7. Добрый вечер.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Старинные вокзалы и депо иногда получают новую жизнь и в совершенно новом качестве. В Париже, например, вокзал Д'Орсе превратился в знаменитый музей. В Лондоне Сент-Панкрас стал престижным отелем. В Пенсильвании в здании Railroad Station открыли роскошный ресторан. В Сан-Паулу вокзал Жулио Престис переформатировали под концертный зал. Ну а в Москве в бывших вокзалах и депо действуют два огромных фудмола, бизнес-центр и даже банный комплекс. В июле к этому списку добавилась новая достопримечательность. Историческое здание кругового депо Николаевской железной дороги

0: дороги после долгой реставрации открылась в качестве нового культурного пространства «Тон-центр». Когда-то в этом круглом здании под Исполинским куполом, построенном по проекту Константина Тона, разворачивали паровозы первой в истории железнодорожной ветки между Москвой и Питером. А теперь здесь проходят выставки и перформансы, многие из которых творчески обыгрывают тему дороги и движения. Одним из первых проектов, например, стали выставка движущихся кинетических скульптур и перформанс «Земля маршрутов» со звуковыми путешествиями. Осенью в Тон-центре будут показывать спектакль мастерской Брусникина «Транссиб» и оперу «Москва-петушки» по знаменитой железнодорожной поэме в прозе Венечки Ерофеева. А сейчас в Тон-центре идет опера-инсталляция «Радость свадьба» с подменой невесты и другими происшествиями. С движущейся сценой в виде многоярусного свадебного торта, на котором играют костюмы скульптуры эксцентричного дизайнера Андрея Бартинева. Такая машинерия оказалась возможна только в пространстве кругового депо. Дополнением к проекту служит выставка в фойе, которая рассказывает о творческом пути Бартинева. Проект можно увидеть до 20 сентября, пока в депо не прибудет новый творческий состав.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: О сладостной гармонии только что Beloved пели на Радио 7. Ну и мне кажется, друзья, что наша первостепенная задача этим вечером к той самой гармонии как-то уж приблизиться по возможности. И продолжим тогда приманивать ее проверенным способом, музыкальным. И под занавес сейчас изволим слушать артиста по имени Рики Мартин. А прямо сейчас Chapel Run на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные Ашан 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
8: Поручу коворку.
7: Какому коворку?
8: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
7: А презентацию соберет?
8: И задачи расставит.
7: Саша, отличная работа.
8: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк-код.
9: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
7: Всем скачать коворк.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7.

0: М. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Да ж ты заработали.
2: Что?
1: Да ж...
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 вечера. Вот и новости от Михаила Гудкова. Хочется верить, что хорошие. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Москва договорилась с Астаной о переработке российской нефти на казахстанском нефтеперерабатывающем заводе «Конденсат». Согласно планам, 70% полученной продукции направят в Россию. Оставшиеся 30% востребованный бензин и дизель останутся на внутреннем рынке республики. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Ерлан Акинженов. Предприятие не соединено ни с российской, ни с казахстанской нефтепроводными системами, поэтому сырье придется доставлять железной дорогой. Отмечается, что собственник предприятия не находится под санкциями, поэтому ограничительные меры завод не затронут. Напомню, в мае Москва и Астана подписали соглашение на расширение сотрудничества в нефтяной сфере. Отбор в профильные классы не должен мешать школьникам продолжать образование. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что каждый девятиклассник, завершивший обучение и получивший аттестат, имеет право дальше учиться в школе, даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс. Кравцов добавил, что если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, власти должны обеспечить ему возможность продолжить учебу в другой доступной образовательной организации. Россия и Индия обсуждают отмену визовых сборов для туристов. Об этом пишет РИА Новости. В Минэкономике нашей страны считают, что мера увеличит спрос на поездки. Сейчас стоимость оформления однократной визы в Индию для россиян составляет 3 500 рублей, двукратные 7 500, многократные уже почти 10 000. В начале года власти России и Индии обсуждали введение безвиза для туристических групп от 3 до 50 человек на срок не более 21 дня, однако стороны решили приостановить рассмотрение меры. Двухэтажный пассажирский поезд с завтрашнего дня выходит на маршрут Москва-Ярославль. В презентации состава на Ярославском вокзале сегодня приняли участие Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. Время в пути составит всего 3 часа. Мэр столицы отметил, что ярославское направление остается самым загруженным. По его словам, уже заменено 40% пригородных поездов, а следующим этапом станет обновление состава дальнего следования. Сейчас на маршруте ходят 6 поездов, и в этом месяце добавится еще 2. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
3: А тем временем в столице уже 7 пополудни. Вторник неуклонно близится к логическому завершению. Кстати, если верить некоторым исследованиям, то сегодня мы с вами преодолели самый сложный день недели. Так что, наверное, имеем право с чувством глубочайшего удовлетворения выдохнуть. Ну а на вдохе продолжим впитывать любимые песни. И одну из таковых прямо сейчас послушаем в исполнении группы «Рэм». Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

А вот скажите на милость, друзья мои, кого же мы только что на Радио 7 послушали? Вот уверен, конечно, не все могут на этот вопрос ответить, но точно уж у кого на мобильном установлено приложение Radio Hub, знают, что это были Zion и Taylor Swift. Ну, потому что в приложении написано, что звучит на семерке прямо сейчас. А еще есть история эфира, ну и помимо этого подкасты, музыкальные потоки, которые, кстати, в эфире не услышать, только в цифровом исполнении. Так что, друзья мои, качайте Radio Hub в вашем магазине мобильных приложений и, думаю, будете приятно удивлены функционалом. Ну а тем временем в столице уже 19:13, и самое время вернуться к музыке. Далее на Radio 7 Алиша Кис, затем Адриано Челентано, а прямо сейчас Level 42 здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

Адриано Челентано только что на радио 7 пел о, наверное, когнитивном диссонансе. Ну, пожалуй, так можно описать ситуацию. Вот когда тебе говорят, что любят вроде бы изо всех сил, но слова с действиями как-то не очень бьются. И вот что делать? Как быть? Каким же образом понять, любит тебя человек действительно или только притворяется? Вот, например, у нейробиологов ответ один на этот вопрос. Мол, запихиваете предмет вашего обожания в аппарат МРТ, и все будет видно. Ну, потому что при созерцании действительно любимого человека активизируются определенные участки коры головного мозга. И это на томографе очень даже видно. Но есть способ и попроще. Вот умы от науки выяснили, что, например, в обычной дружеской беседе человек удерживает зрительный контакт 3-4 секунды, не более. А вот когда человек влюблен, то готов своего визави просто пожирать глазами гораздо большее время. Вот все, что дольше 8 секунд, с высокой долей вероятности говорит именно о любови. Так что имейте в виду. Ну а пока же вернемся к музыке, с вашего позволения, которую можно бесконечно долго слушать. И в ближайших планах у нас Ace of Base и Джордж Майкл. А прямо сейчас Наталья Имбруглия на Радио 7. Добрый вечер.

Джордж Майкл только что на Радио 7 воспевал «Беспечный шепот». Да, вот то самое мероприятие, доступное безнадежно влюбленным людям. Ну и знаете, вот учитывая, что сейчас в столице уже без 28 пополудни, мне кажется, какой-то беспечности в жизни уже должно немного появиться. Ну и можно второй половинке что-нибудь приятное начать нашептывать на ухо. А почему бы и нет? В конце концов, вам не жалко, а любимому человеку действительно приятно будет. Ну, а если все это делать под музыку Радио 7, так это вообще отдельный вид удовольствия, к которому и предлагаю вернуться. И далее в эфире Bruno Mars, затем Guns N' Roses, а еще Корону послушаем под занавес.

0: Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
11: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
12: Поручу коворку.
11: Какому коворку?
12: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
11: А презентацию соберет?
12: И задачи расставит.
11: Саша, отличная работа.
12: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
3: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
11: Всем скачать коворк.
13: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 8 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Военно-транспортный самолет американских ВВС «Боинг» вылетел из Внуково. Находится ли на борту директор ЦРУ Джон Рэдклифф, неизвестно. Ранее CBS News сообщала о визите главы разведуправления США в российскую столицу, чтобы провести ряд встреч. Индекс Мосбиржи на этих сообщениях рос в пределах 3%. В 2025 году Рэдклифф входил в состав американской делегации на переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Последний раз глава ЦРУ, тогда это был Уильям Бёрнс, был в Москве в ноябре 2021 года. По информации сервиса Flightradar, военно-транспортный борт около 9 утра вылетел из Риги.

0: и примерно через час прибыл в столицу. В Ригу самолет прилетел из американского штата Мэриленд, где расположена авиабаза «Эндрюс». Увеличилась доля автовладельцев, которые больше 10 лет не становились виновниками ДТП. Об этом сообщает Союз автостраховщиков. Наибольшая доля таких водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду, зафиксирована в Москве. На втором месте по аккуратности идет Санкт-Петербург. Меньше всего дисциплинированных автолюбителей насчитали в Дагестане, Ингушетии, Тыве и Чечне. Мировая рождаемость впервые в истории опустилась ниже уровня воспроизводства населения. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на исследование. По оценкам его авторов, глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет около 2,2 ребенка на женщину или даже ниже. Ученые отмечают, что такого не происходило никогда ни во время войн, ни во время пандемий. Если нынешняя динамика сохранится, население Земли может достичь пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, после чего начнется его сокращение. В Голливуде снимут продолжение известной романтической комедии «Как отделаться от парня за 10 дней» с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях. Как пишет издание Variety, студия Paramount уже начала работу над сиквелом культового ром-кома. Оригинальный фильм, который вышел в прокат в 2003 году, собрал почти 180 миллионов долларов при бюджете около 50 миллионов. Отмечается, что продюсеры намерены вернуть в проект главных звезд, а Хадсон также выступит в качестве продюсера сиквела. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что, друзья мои, 20.03 в столице, вторник мы с вами провожаем. И, между прочим, последний вторник лета на календаре, да, представляете? Следующий уже осенью случится. Так что давайте наверстывать все недобранное этим летом. Не знаю, догуливать недогуленное, дослушивать недослушанное. Вот, кстати, с последним мы вам уж точно поможем. Например, далее в эфире появится Энни Ленокс, затем Эд Ширан, ну а прямо сейчас... Эрос Рамадзотти на Радио 7. Всем привет и доброго пока еще летнего вечера.

внимание любимой барышни, только что Эд Ширан воспевал на радио 7. Но, знаете ли, тем не менее, все более и более отчетливо вырисовываются очертания барышни по имени Осень. Да. Причем на это не только календарь намекает, но и погода. Вот в Москве, как минимум, и правда, осенью уже пахнуло. Да, 1 сентября не за горами. Между прочим, дата, которая оставила глубочайшие шрамы на теле миллионов россиян. Серьезно. Ну, потому что каждый третий опрошенный социологами недавно заявил о том, что такую неприязнь испытывал к этому вашему дню знаний в школьные годы, что просто мама дорогая. При этом просто в нелюбви к 1 сентября признались 19% граждан, а еще около 10% заявили, что ненавидели 1 сентября прямо всеми фибрами своей маленькой детской души. Да, вот прям так эмоционально. Причем женщины гораздо чаще мужчин рассказывали, что ждали День знаний в детстве с нетерпением. 30% против 17% у джентльменов. Наш брат, да, все больше как-то в нелюбови к началу учебного года признавался. Но, тем не менее, друзья мои, давайте не будем забывать о том, что вся эта осенняя хандра и паника — это в основном и правда травмы детства, которые не стоит, наверное, тянуть за собой в эту взрослую жизнь. И так всякого хватает. Поэтому давайте будем готовиться к осени с удовольствием, и я уверен, что она обязательно каждому из нас принесет что-то чертовски хорошее. Ну а эфир Радио 7 далее принесет нам группу Hooverphonic. А прямо сейчас послушаем

Hoovophonic, которых мы с вами на Радио 7 послушали, в этой песне настаивают на том, что противоположности притягиваются. Да. Но вот ученые с музыкантами, смотрю, категорически не согласны. Например, умы от науки из университета Колорадо, что в Соединенных Штатах, провели глобальные исследования, чтобы развенчать тот самый миф о притяжении противоположностей. Вот они проанализировали данные о миллионах пар за последние 100 лет, подведя таким образом итоги 199 исследований на похожие темы. И в результате получается, что в подавляющем большинстве случаев, примерно в 87%, люди выбирают партнеров, которые похожи на них самих. Да, это оказывается безмерно важно для отношений. Но, тем не менее, противоположности все-таки пусть и редко, но притягиваются, как утверждают исследователи, это происходит только в 3% случаев. Так знаете, друзья мои, вот предлагаю поднять бокал чая за те самые 3%, которые лишний раз подтверждают, что любовь, она всегда посрамит любую статистику. Так что любите друг друга и ничего не бойтесь. Уверен, все у вас обязательно получится при любых раскладах. Ну а далее у нас с вами получится послушать Take That и прямо сейчас Sting на Радио 7. Добрый вечер.

Take That на радио 7 пели только что. Мол, если мы будем вместе, то мы сможем все, даже править миром. Ну, не знаю. Здесь вот, мне кажется, два варианта при таких мыслях. Либо необходимо срочно посетить желтый дом и показаться специалисту. Ну, либо вы Пинки и Брейн, если так думаете. Да, чем мы будем заниматься сегодня? Тем же, чем и всегда. Попробуем завоевать мир. Но, тем не менее, я предлагаю этим миром наслаждаться и делать это вместе под лучшую музыку на все времена. И далее в эфире появится «Рок-мафия» и «Аура Дион». Прямо сейчас. Патрисия Касс на Семи холмах. Отличного вечера.

0: А у Родиона и Рок-Мафия на Радио 7 только что пели о необходимости дружбы в жизни каждого человека. Ну и это действительно так. Полностью согласен с предыдущими ораторами. Потому что, согласитесь, вот без друзей жизнь, если не теряет смысл, то как минимум блекнет. Да, в красках точно теряет. Поэтому, надеюсь, у вас друзья имеются, вот те роднульки, с которыми можете разделить и горе, и радость. И вот если что, имейте в виду, что в эту категорию можете смело записать Радио 7. Потому что мы всегда с вами, всегда поддержим как минимум хорошей песней. И вот эти самые песни далее целый час будут звучать без пауз и перерывов. Все как мы любим. Так что, пожалуйста, наслаждайтесь. Ну а мне позвольте откланяться до завтра, как всегда, до 5 пополудни. Пока же. Всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: My way. Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rus/0+.
6: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 21 час.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве 22 часа.

Je ne dors plus. Je te désire.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 9 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве 23 часа.

Отложите дела хотя бы на несколько минут. Сделайте «Радио 7» громче. И приготовьтесь танцевать. Мы собрали для вас жемчужины мировых танцполов для яркого финала каждого часа. Это танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве полночь.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 8 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве час ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 8 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 2 часа ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 8 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре.